Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Соль FM. Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 7 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

все ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. В ритме города. В ритме края.

0: Радио соляной столицы. Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, если сегодня пойдет речь о финансах, то вы точно не прогадаете. Тельцы, не переживайте за то, что вы еще не успели совершить. Близнецы, смена обстановки или рабочего места пойдет вам только на пользу. Раки, ситуации, ваше внутреннее состояние наконец стабилизируется. Львы, придется решать какие-то срочные вопросы с привлечением третьих лиц. Девы, день порадует тех, кто занят какими-то бытовыми делами. Весы, не спешите давать обещания, чтобы не тяготиться обязательствами. Скорпионы, друзья и близкие захотят поднять вам настроение. Не сопротивляйтесь. Стрельцы, не спешите побыстрее закончить этот день, ведь он будет прекрасным. Козероги, многие проблемы наконец останутся в прошлом, и вы почувствуете себя лучше. Водолеи, не принимайте все близко к сердцу и избегайте волнений. Рыбы, во всех непонятных ситуациях вам пойдут навстречу. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 31 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода. В южной части возможен небольшой дождь. Днем до 15 градусов, вечером до 12. В северной части Пермского края синоптики прогнозируют проливные дожди и сильный ветер. Днем до 13 градусов, вечером до 10.
0: Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

за хитом. Только нас. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, если сегодня пойдет речь о финансах, то вы точно не прогадаете. Тельцы, не переживайте за то, что вы еще не успели совершить. Близнецы, смена обстановки или рабочего места пойдет вам только на пользу. Раки, ситуации, ваше внутреннее состояние наконец стабилизируется. Львы, придется решать какие-то срочные вопросы с привлечением третьих лиц. Девы, день порадует тех, кто занят какими-то бытовыми делами. Весы, не спешите давать обещания, чтобы не тяготиться обязательствами. Скорпионы, друзья и близкие захотят поднять вам настроение. Не сопротивляйтесь. Стрельцы, не спешите побыстрее закончить этот день, ведь он будет прекрасным. Козероги, многие проблемы наконец останутся в прошлом, и вы почувствуете себя лучше. Водолеи, не принимайте все близко к сердцу и избегайте волнений. Рыбы, во всех непонятных ситуациях вам пойдут навстречу. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Как семья, мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 31 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода. В южной части возможен небольшой дождь. Днем до 15 градусов и вечером до 12. В северной части Пермского края синоптики прогнозируют проливные дожди и сильный ветер. Днем до 13 градусов и вечером до 10.
0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
4: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

9 часов утра в Прикамье. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, если сегодня пойдет речь о финансах, то вы точно не прогадаете. Тельцы, не переживайте за то, что вы еще не успели совершить. Близнецы, смена обстановки или рабочего места пойдет вам только на пользу. Раки, ситуации, ваше внутреннее состояние наконец стабилизируется. Львы, придется решать какие-то срочные вопросы с привлечением третьих лиц. Девы, день порадует тех, кто занят какими-то бытовыми делами. Весы, не спешите давать обещания, чтобы не тяготиться обязательствами. Скорпионы, друзья и близкие захотят поднять вам настроение. Не сопротивляйтесь. Стрельцы, не спешите побыстрее закончить этот день, ведь он будет прекрасным. Козероги, многие проблемы наконец останутся в прошлом, и вы почувствуете себя лучше. Водолеи, не принимайте все близко к сердцу и избегайте волнений. Рыбы, во всех непонятных ситуациях вам пойдут навстречу. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 31 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода. В южной части возможен небольшой дождь. Днем до 15 градусов, вечером до 12. В северной части Пермского края синоптики прогнозируют проливные дожди и сильный ветер. Днем до 13 градусов, вечером до 10.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло? Ты сегодня выходил из дома?
8: Что? Кто это?
7: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
8: Я не понимаю.
7: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
9: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: звезды. Астропрогноз на Соль FM.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, если сегодня пойдет речь о финансах, то вы точно не прогадаете. Тельцы, не переживайте за то, что вы еще не успели совершить. Близнецы, смена обстановки или рабочего места пойдет вам только на пользу. Раки, ситуации, ваше внутреннее состояние наконец стабилизируется. Львы, придется решать какие-то срочные вопросы с привлечением третьих лиц. Девы, день порадует тех, кто занят какими-то бытовыми делами. Весы, не спешите давать обещания, чтобы не тяготиться обязательствами. Скорпионы, друзья и близкие захотят поднять вам настроение. Не сопротивляйтесь. Стрельцы, не спешите побыстрее закончить этот день, ведь он будет прекрасным. Козероги, многие проблемы наконец останутся в прошлом, и вы почувствуете себя лучше. Водолеи, не принимайте все близко к сердцу и избегайте волнений. Рыбы, во всех непонятных ситуациях вам пойдут навстречу. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль FM. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 31 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода. В южной части возможен небольшой дождь. Днем до 15 градусов и вечером до 12. В северной части Пермского края синоптики прогнозируют проливные дожди и сильный ветер. Днем до 13 градусов и вечером до 10.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Р Авто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Р Авто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Р Авто.
2: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

Прикамье, 11 часов утра. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, если сегодня пойдет речь о финансах, то вы точно не прогадаете. Тельцы, не переживайте за то, что вы еще не успели совершить. Близнецы, смена обстановки или рабочего места пойдет вам только на пользу. Раки, ситуации, ваше внутреннее состояние наконец стабилизируется. Львы, придется решать какие-то срочные вопросы с привлечением третьих лиц. Девы, день порадует тех, кто занят какими-то бытовыми делами. Весы, не спешите давать обещания, чтобы не тяготиться обязательствами. Скорпионы, друзья и близкие захотят поднять вам настроение. Не сопротивляйтесь. Стрельцы, не спешите побыстрее закончить этот день, ведь он будет прекрасным. Козероги, многие проблемы наконец останутся в прошлом, и вы почувствуете себя лучше. Водолеи, не принимайте все близко к сердцу и избегайте волнений. Рыбы, во всех непонятных ситуациях вам пойдут навстречу. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Из Соликамска с любовью.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 31 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода. В южной части возможен небольшой дождь. Днем до 15 градусов, вечером до 12. В северной части Пермского края синоптики прогнозируют проливные дожди и сильный ветер. Днем до 13 градусов, вечером до 10.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
7: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
8: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
9: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Сатурн Р Авто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Р Авто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Р Авто.
11: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите катаракты. Катаракта не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч. Тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
12: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс». Выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.com/soulfm. Вступай.

0: новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас интересные и курьезные новости в эфире радио СЛФМ. У микрофона Александр Соловьев. Американский бейсболист Брайс Харпер озадачил пользователей соцсети необычным способом чистки зубов. В ТикТок он выложил видео, где сначала выдавил зубную пасту прямо себе в рот, а уже потом начал чистить зубы щеткой. Ролик быстро набрал почти 500 000 просмотров и сотни комментариев. Пользователи признались, что впервые видят такой метод. Одни шутили, что так делают только дьяволы. Другие спрашивали, не является ли это провокацией. Нашлись и те, кто признался, что делает так же, но обычно скрывается. Бывает это, чтобы не вызывать шок у окружающих. Дэвид Раш из Айдахо снова попал в Книгу рекордов Гиннесса, на этот раз благодаря футболкам. Раш уже известен трюками с одеждой, но теперь он побил рекорд по количеству футболок, надетых за одну минуту. По словам рекордсмена, после 10-й футболки начинается настоящая борьба. Ткань натягивается все хуже, движения становятся скованными, будто пытаешься вырваться из смирительной рубашки. Несмотря на сложности, за минуту он успел надеть 35 футболок, три из них судьи не засчитали. Нижний край не доставал до талии, но и 32 футболок хватило, чтобы официально закрепить за ним новый мировой рекорд. Издание XDA напомнило пользователям, что подключать компьютер напрямую к розетке небезопасно. Журналисты отмечают, даже небольшой сбой в электросети или скачок напряжения может вывести из строя дорогой компьютер. Многие надеются на защиту встроенного блока питания, но он рассчитан только на небольшие колебания и не спасает от серьезных скачков, например, из-за грозы. Специалисты советуют подключать компьютер через сетевой фильтр с предохранителем, а лучше через источник бесперебойного питания. ИБП не только защищает от перегрузок, но и дает несколько минут, чтобы сохранить документы и корректно выключить систему при отключении света. Эксперты подчеркивают, затраты на такую защиту невелики, обычно не больше 10% от стоимости самого компьютера. Отличного дня и прекрасных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: как семья, мы большая.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.

в стороны. Повторяю на ухо, как здорово, что ты так

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
9: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Самые интересные новости в эфире Радио СЛФМ за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Барнаулец Алексей Котельников, путешественник с 40-летним стажем, поделился необычными местами России, которые стоит увидеть. В беседе с Барнаул Онлайн он назвал плато Анабар, безлюдные равнины, тысячи озер и чистейшие водопады. Добраться туда можно только на вертолете из Хатанги или на корабле из Венки. Соседнее плато Путорана по площади больше Великобритании. Он описывает как край 10 тысяч озер и тысячи водопадов. Даже уфологи уверяют, что там якобы приземлялись инопланетяне. Среди других мест – Курильские острова с горячими источниками, Посольский Сор на Байкале, где летом вода теплая, как парное молоко, и Халактырский пляж на Камчатке, черный из-за вулканического песка. Эти направления Котельников называет идеальными для тех, кто ищет настоящую дикую Россию и впечатления, которые не забываются. В Таиланде туристки из Китая вернули крупную сумму денег благодаря внимательности и доброте местных жителей. Житель Чачинксао Манконг Хяо Саат ехал домой, когда увидел на обочине мотоцикл и плачущую девушку. Она рассказала, что уронила сумку и по дороге разлетелись наличные. Почти 20 тысяч бат, это около 45 тысяч рублей. Потеря делала ее дальнейшее пребывание в стране почти невозможным. Манконг остановился помочь, и вскоре к поискам подключились другие прохожие. Люди прочесывали обочину и в итоге нашли все деньги до последней купюры. Получив назад свою собственность, туристка призналась, что даже не надеялась вернуть всю сумму и безмерно благодарна незнакомцам, которые не прошли мимо. Блогерша Мария с никнеймом Маша Ободок, рост которой составляет 195 сантиметров, прошлась по городу и показала эмоции прохожих. Почти двухметровая россиянка решила надеть туфли на высоких каблуках и пройтись по улице вдоль проспекта. Помимо этого, она надела черную облегающую футболку и брюки-кюлоты. Девушка позировала на фоне идущих мимо людей, в то время как видеограф снимал их реакцию. На кадрах видно, как пешеходы оборачиваются, останавливаются и внимательно рассматривают героиню выложенного ролика. Пользователей соцсети восхитила внешность Марии, о чем они написали в комментариях под постом. «Это не вы высокая, это они маленькие. Вы невероятно красивая. Рождена, чтобы сиять. Я бы тоже обернулась. Редко встретишь на улице что-то такое божественное», — высказались они. Только добрых новостей и всегда отличного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Из Соликамска с любовью.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3Z. .ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Сатурн Р Авто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Р Авто».
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Данет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
8: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас интересные и курьезные новости в эфире радио СЛФМ. У микрофона Александр Соловьев. Американский бейсболист Брайс Харпер озадачил пользователей соцсетей необычным способом чистки зубов. В ТикТок он выложил видео, где сначала выдавил зубную пасту прямо себе в рот, а уже потом начал чистить зубы щеткой. Ролик быстро набрал почти 500 000 просмотров и сотни комментариев. Пользователи признались, что впервые видят такой метод. Одни шутили, что так делают только дьяволы. Другие спрашивали, не является ли это провокацией. Нашлись и те, кто признался, что делает так же, но обычно скрывает это, чтобы не вызывать шок у окружающих. Дэвид Раш из Айдахо снова попал в Книгу рекордов Гиннесса, на этот раз благодаря футболкам. Раш уже известен трюками с одеждой, но теперь он побил рекорд по количеству футболок, надетых за одну минуту. По словам рекордсмена, после 10-й футболки начинается настоящая борьба. Ткань натягивается все хуже, движения становятся скованными, будто пытаешься вырваться из смирительной рубашки. Несмотря на сложности, за минуту он успел надеть 35 футболок, три из них судьи не засчитали. Нижний край не доставал до талии, но и 32 футболок хватило, чтобы официально закрепить за ним новый мировой рекорд. Издание XDA напомнило пользователям, что подключать компьютер напрямую к розетке небезопасно. Журналисты отмечают, даже небольшой сбой в электросети или скачок напряжения может вывести из строя дорогой компьютер. Многие надеются на защиту встроенного блока питания, но он рассчитан только на небольшие колебания и не спасает от серьезных скачков, например, из-за грозы. Специалисты советуют подключать компьютер через сетевой фильтр с предохранителем, а лучше через источник бесперебойного питания. ИБП не только защищает от перегрузок, но и дает несколько минут, чтобы сохранить документы и корректно выключить систему при отключении света. Эксперты подчеркивают, затраты на такую защиту невелики, обычно не больше 10% от стоимости самого компьютера. Отличного дня и прекрасных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье. 2 часа дня. В ритме города. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль-ФМ.
2: Музыка, которая прошла естественный отбор и попала в чарты. Музыка, которую выбирают, покупают и скачивают.

0: Всем привет, у микрофона диджей Ромаха. Начинаем дэнс-вершину, и ближе к концу этого часа мы узнаем, кто стал лидером этой недели. Но прежде чем начнем, давай вспомним, как расположились первые три позиции на прошлой неделе.
1: Это дэнс-вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте Bruno Mars, I Just Mine.
2: Второе место.
0: На втором оказался Zayn, Die For Me.
2: Первое место.
0: Ну и лидером стали Fast Boys, This Feeling. Расстановка этой недели точно изменится, и чтобы узнать лидера этой недели, оставайся с нами и будь в курсе всех изменений. С изменений и начнем, тем более, что они существенные. Сразу две работы покидают наш чарт на этой неделе, и их послушаем прямо сейчас. На этой неделе мы прощаемся с треками D.O.D., Poppy Bascoop, Sony Fodera, Think About Us и клан Карусел, Райт.
1: Это

0: этой неделе наш чарт покидает сразу две работы – D.U.D., Poppy Bascoop, Sonia Fodera, Think About Us и клан Carousel Ride. Но мы надеемся, что они еще смогут вернуться. Пока же знакомимся с новичком из Румынии. Восходящая звезда Богдан Медведи, трек Broken Heart врывается в наш чарт на этой неделе на 20-й позиции.
1: Dance вершина.

На 19-й строчке сегодня теряющий сразу 6 позиций «Медуза» Генрика Мамайл «Don't Wanna Go Home». Идем далее. На 18-м месте «Avalon Rockstan Vertigo».

Таня Дмитриенко «Ртуть» теряет на этой неделе одну позицию и оказывается на 17-м месте. Желая Ване увеличить позиции вверх, как, например, это получилось у Баинди, X-Choi Mod. Трек «Шаде» вирусится по всему миру, а в нашем чарте начинает движение с 16-й строчки.

для себя оказываемся на 15-й позиции нашего чарта, где сегодня готовящийся стать отцом певец Тедди Свимс и трек «Mr. Know It All». Кстати, работа прибавила 3 строчки по сравнению с предыдущей неделей. Пока таковым похвастаться не может The Second Voice и трек «Let Me Be». Он на 14-й строчке. Dance.

13 место, 13 строчка нашего чарта. Здесь невероятно динамичная, невероятно танцевальная и в целом невероятная песня. Коллаборация Алока и Халида «Dive into Me» отмечается сегодня на 13 позиции. А вот на 12 на уже привычной сегодня тоже коллаба Калюм Скотт и Лёни трек с тейпа «Итогом недели» не изменил своей позиции.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253 3-44-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Самые интересные новости в эфире Радио СЛФМ за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Барнаулец Алексей Котельников, путешественник с 40-летним стажем, поделился необычными местами России, которые стоит увидеть. В беседе с Барнаул Онлайн он назвал плато Анабар, безлюдные равнины, тысячи озер и чистейшие водопады. Добраться туда можно только на вертолете из Хатанги или на корабле из Венки. Соседнее плато Путорана по площади больше Великобритании. Он описывает как край 10 тысяч озер и тысячи водопадов. Даже уфологи уверяют, что там якобы приземлялись инопланетяне. Среди других мест – Курильские острова с горячими источниками, Посольский сор на Байкале, где летом вода теплая, как парное молоко, и Халактырский пляж на Камчатке, черный из-за вулканического песка. Эти направления Котельников называет идеальными для тех, кто ищет настоящую дикую Россию и впечатления, которые не забываются. В Таиланде туристки из Китая вернули крупную сумму денег благодаря внимательности и доброте местных жителей. Житель Чачинксао Манкон Хяо Саат ехал домой, когда увидел на обочине мотоцикл и плачущую девушку. Она рассказала, что уронила сумку и по дороге разлетелись наличные. Почти 20 тысяч бат, это около 45 тысяч рублей. Потеря делала ее дальнейшее пребывание в стране почти невозможным. Манкон остановился помочь, и вскоре к поискам подключились другие прохожие. Люди прочесывали обочину и в итоге нашли все деньги до последней купюры. Получив назад свою собственность, туристка призналась, что даже не надеялась вернуть всю сумму и безмерно благодарна незнакомцам, которые не прошли мимо. Блогерша Мария с никнеймом Маша Ободок, рост которой составляет 195 сантиметров, прошлась по городу и показала эмоции прохожих. Почти двухметровая россиянка решила надеть туфли на высоких каблуках и пройтись по улице вдоль проспекта. Помимо этого, она надела черную облегающую футболку и брюки-кюлоты. Девушка позировала на фоне идущих мимо людей, в то время как видеограф снимал их реакцию. На кадрах видно, как пешеходы оборачиваются, останавливаются и внимательно рассматривают героиню выложенного ролика. Пользователей соцсети восхитила внешность Марии, о чем они написали в комментариях под постом. «Это не вы высокая, это они. Не маленькие. Вы невероятно красивая. Рождена, чтобы сиять. Я бы тоже обернулась. Редко встретишь на улице что-то такое божественное», — высказались они. Только добрых новостей и всегда отличного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Ребята, которые покоряют своим вокалом с первых секунд, а видео с концертов мгновенно разлетаются по соцсетям. Трек, который занял первое место в мировых чартах и не менял позиции несколько недель. На 7-м месте у нас сегодня BTS и хит Swim. На 6-й строчке еще один хит — это Alan Walker, Broken Strings.
1: 6-е место.

Неделе заслуженно достается Bruno Mars трек «I Just Might» на этой неделе на третьем месте. Серебро получают ребята «Fast Boy». Работа со «Feeling» теряет одну позицию и оказывается на втором месте.

0: лидер прошлой недели Fast Boys is Feeling, а лидер же этой недели барабанная дробь. Мы ждали этого целый час, и я готов вам сказать, кто же стал лидером этой недели, кто забирает золото. Безусловный хит от безусловной хитмейкерши. На первом месте Bibi Rexha и Faithless New Religion. Я же, диджей Ромаха, с вами прощаюсь, услышимся через неделю. Всем удачи и пока.
1: Первое место.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В ритме города. В ритме края.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Сатурн Рафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна Пеличери» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
4: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас интересные и курьезные новости в эфире радио СЛФМ. У микрофона Александр Соловьев. Американский бейсболист Брайс Харпер озадачил пользователей соцсети необычным способом чистки зубов. В ТикТок он выложил видео, где сначала выдавил зубную пасту прямо себе в рот, а уже потом начал чистить зубы щеткой. Ролик быстро набрал почти 500 000 просмотров и сотни комментариев. Пользователи признались, что впервые видят такой метод. Одни шутили, что так делают только дьяволы. Другие спрашивали, не является ли это провокацией. Нашлись и те, кто признался, что делает так же, но обычно скрывает это, чтобы не вызывать шок у окружающих. Дэвид Раш из Айдахо снова попал в Книгу рекордов Гиннесса, на этот раз благодаря футболкам. Раш уже известен трюками с одеждой, но теперь он побил рекорд по количеству футболок, надетых за одну минуту. По словам рекордсмена, после 10-й футболки начинается настоящая борьба. Ткань натягивается все хуже, движения становятся скованными, будто пытаешься вырваться из смирительной рубашки. Несмотря на сложности, за минуту он успел надеть 35 футболок, три из них судьи не засчитали. Нижний край не доставал до талии, но и 32 футболок хватило, чтобы официально закрепить за ним новый мировой рекорд. Издание XDA напомнило пользователям, что подключать компьютер напрямую к розетке небезопасно. Журналисты отмечают, даже небольшой сбой в электросети или скачок напряжения может вывести из строя дорогой компьютер. Многие надеются на защиту встроенного блока питания, но он рассчитан только на небольшие колебания и не спасает от серьезных скачков, например, из-за грозы. Специалисты советуют подключать компьютер через сетевой фильтр с предохранителем, а лучше через источник бесперебойного питания. ИБП не только защищает от перегрузок, но и дает несколько минут, чтобы сохранить документы и корректно выключить систему при отключении света. Эксперты подчеркивают, затраты на такую защиту невелики, обычно не больше 10% от стоимости самого компьютера. Отличного дня и прекрасных выходных желает вам команда Радио СЛФМ.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. Стрекамье. В ритме города. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч. В «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
8: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Самые интересные новости в эфире Радио СЛФМ за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Барнаулец Алексей Котельников, путешественник с 40-летним стажем, поделился необычными местами России, которые стоит увидеть. В беседе с «Барнаул онлайн» он назвал плато Анабар, безлюдные равнины, тысячи озер и чистейшие водопады. Добраться туда можно только на вертолете из Хатанги или на корабле из Венки. Соседнее плато Путорана по площади больше Великобритании. Он описывает как край 10 тысяч озер и тысячи водопадов. Даже уфологи уверяют, что там якобы приземлялись инопланетяне. Среди других мест – Курильские острова с горячими источниками, Посольский Сор на Байкале, где летом вода теплая, как парное молоко, и Халактырский пляж на Камчатке, черный из-за вулканического песка. Эти направления Котельников называет идеальными для тех, кто ищет настоящую дикую Россию и впечатления, которые не забываются. В Таиланде туристки из Китая вернули крупную сумму денег благодаря внимательности и доброте местных жителей. Житель Чачинксао Манкон Кьяо Саат ехал домой, когда увидел на обочине мотоцикл и плачущую девушку. Она рассказала, что уронила сумку и по дороге разлетелись наличные. Почти 20 тысяч бат, это около 45 тысяч рублей. Потеря делала ее дальнейшее пребывание в стране почти невозможным. Манкон остановился помочь, и вскоре к поискам подключились другие прохожие. Люди прочесывали обочину и в итоге нашли все деньги до последней купюры. Получив назад свою собственность, туристка призналась, что даже не надеялась вернуть всю сумму и безмерно благодарна незнакомцам, которые не прошли мимо. Блогерша Мария с никнеймом Маша Ободок, рост которой составляет 195 сантиметров, прошлась по городу и показала эмоции прохожих. Почти двухметровая россиянка решила надеть туфли на высоких каблуках и пройтись по улице вдоль проспекта. Помимо этого, она надела черную облегающую футболку и брюки-кюлоты. Девушка позировала на фоне идущих мимо людей, в то время как видеограф снимал их реакцию. На кадрах видно, как пешеходы оборачиваются, останавливаются и внимательно рассматривают героиню выложенного ролика. Пользователей соцсети восхитила внешность Марии, о чем они написали в комментариях под постом. «Это не вы высокая, это они маленькие. Вы невероятно красивая. Рождена, чтобы сиять. Я бы тоже обернулась. Редко встретишь на улице что-то такое божественное», — высказались они. Только добрых новостей и всегда отличного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

сердце, сердце горит сигарета. Так закончилось наше с ней лето. По радио твоя любимая песня о том, что вы с ним не будете вместе. Ты не захочешь и не забудешь. Скажешь под слезы, как сильно любишь. Я в потолок глаза не напишу тебе, как я скучаю. Знай, что не я и тебя так не любит и не желает. Ты мое солнце, я твое сердце, но к тебе отменили.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь и сильный ветер. Утром до 10 градусов, днем до 18. В северной части будет преимущественно пасмурно. Также возможен небольшой дождь и сильный ветер. Утром до 11 градусов, днем до 16.
0: Реклама на Соль FM.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
6: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
8: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
9: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас интересные и курьезные новости в эфире радио СЛФМ. У микрофона Александр Соловьев. Американский бейсболист Брайс Харпер озадачил пользователей соцсети необычным способом чистки зубов. В ТикТок он выложил видео, где сначала выдавил зубную пасту прямо себе в рот, а уже потом начал чистить зубы щеткой. Ролик быстро набрал почти 500 000 просмотров и сотни комментариев. Пользователи признались, что впервые видят такой метод. Одни шутили, что так делают только дьяволы. Другие спрашивали, не является ли это провокацией. Нашлись и те, кто признался, что делает так же, но обычно скрывает это, чтобы не вызывать шок у окружающих. Дэвид Раш из Айдахо снова попал в Книгу рекордов Гиннесса, на этот раз благодаря футболкам. Раш уже известен трюками с одеждой, но теперь он побил рекорд по количеству футболок, надетых за одну минуту. По словам рекордсмена, после 10-й футболки начинается настоящая борьба. Ткань натягивается все хуже, движения становятся скованными, будто пытаешься вырваться из смирительной рубашки. Несмотря на сложности, за минуту он успел надеть 35 футболок, три из них судьи не засчитали. Нижний край не доставал до талии, но и 32 футболок хватило, чтобы официально закрепить за ним новый мировой рекорд. Издание XDA напомнило пользователям, что подключать компьютер напрямую к розетке небезопасно. Журналисты отмечают, даже небольшой сбой в электросети или скачок напряжения может вывести из строя дорогой компьютер. Многие надеются на защиту встроенного блока питания, но он рассчитан только на небольшие колебания и не спасает от серьезных скачков, например, из-за грозы. Специалисты советуют подключать компьютер через сетевой фильтр с предохранителем, а лучше через источник бесперебойного питания. ИБП не только защищает от перегрузок, но и дает несколько минут, чтобы сохранить документы и корректно выключить систему при отключении света. Эксперты подчеркивают, затраты на такую защиту невелики, обычно не больше 10% от стоимости самого компьютера. Отличного дня и прекрасных выходных желает вам команда Радио СЛФМ.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь и сильный ветер. Утром до 10 градусов, днем до 18. В северной части будет преимущественно пасмурно. Также возможен небольшой дождь и сильный ветер. Утром до 11 градусов, днем до 16.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло?
6: Ты сегодня выходил из дома?
5: Что? Кто это?
6: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
5: Я не понимаю.
6: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

со вкусом. Живи со вкусом. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь и сильный ветер. Утром до 10 градусов, днем до 18. В северной части будет преимущественно пасмурно. Также возможен небольшой дождь и сильный ветер. Утром до 11 градусов, днем до 16.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
7: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

Прикамье в 8 часов вечера. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соленое лето на

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь и сильный ветер. Утром до 10 градусов, днем до 18. В северной части будет преимущественно пасмурно. Также возможен небольшой дождь и сильный ветер. Утром до 11 градусов, днем до 16.
0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
6: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
7: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
8: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь и сильный ветер. Утром до 10 градусов, днем до 18. В северной части будет преимущественно пасмурно. Также возможен небольшой дождь и сильный ветер. Утром до 11 градусов, днем до 16.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
1: Включаю радио Соль.ФМ.
0: Соль.ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Нам 10 лет.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье - полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только на Соль.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS778301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В ритме города. В ритме края.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленое лето.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.